0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
6: Обои на любой вкус и кошелек.
7: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
10: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80 154 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

часов 15 минут. Доброго и бодрого утра всем, кто уже проснулся. Вы слушаете Лидер ФМ. Меня зовут Милена. Понедельник, 11 мая на календаре. Утро сегодня выдалось достаточно туманное, поэтому пешеходы, водители, будьте сегодня особенно внимательны. Вот пока не распогодится, очень важно следить за дорогой, всем участникам дорожного движения. Конечно, это важно всегда, но в такие моменты, когда такие погодные условия, туманные, условия слабой видимости, конечно, внимательность должна быть особой. Поэтому следите, пожалуйста, за дорогой, будьте внимательны. Утро, кстати, тоже прохладное, поэтому если еще не успели выйти на улицу, предупреждаю, одевайтесь сегодня потеплее. Конечно, о погоде я вам подробно расскажу, случится это немного позже. В этом часе также делюсь с вами праздниками, которые отмечаются сегодня, и интересными событиями для сегодняшней даты.

0: 7:20. Напоминаю, что на календаре 11 мая. Сегодня день любви к природе. Такой вот праздник. Он неофициальный и зародился как общественная инициатива защитников окружающей среды в конце 20 века. Основная идея заключается в том, чтобы перейти от слов о спасении планеты к простым и понятным действиям. Например, созерцанию красоты, изучению местных видов растений и птиц, а также осознанию личной связи с живым миром. История дня связана с движением за экологическую осознанность. В отличие от строгих экологических дат, которые направлены на борьбу с загрязнениями, 11 мая призывает именно к эмоциональному сближению с природой. Я знаю, что сейчас многие вот жители городов действительно к природе относятся по-особенному. Для них все чаще самым настоящим отдыхом является вот возможность к природе приблизиться. На теплые выходные, я думаю, что многие именно на природе и находились, где-то за городом. Когда потеплеет, будет происходить то же самое. Поэтому сегодняшний день как раз-таки и посвящен тому, чтобы вспомнить, за что мы природу любим, за что мы ее ценим и почему должны ее уважать.
1: Наша музыка.

0: 7 часов 25 минут на календаре 11 мая. И сегодня праздник желудка. Вот такой вот неофициальный, но очень популярный в народе праздник, который посвящен гастрономическим удовольствиям и праву человека хотя бы раз в году устроить себе настоящий пир без оглядки на строгие диеты. Его история уходит корнями в культуру гостеприимства и праздничных каких-то мероприятий, которые традиционно устраивались после завершения всех весенних полевых работ. Праздник желудка – это время, когда кулинарное творчество не знает границ, день, когда можно позволять себе пробовать что-то новое, и есть все, что вам нравится в неограниченных количествах. Да, я понимаю, скоро лето, да, скоро открытая одежда и все дела, но от того, что один денечек вы себе позволите что-то лишнее, там какое-то мороженое, конфетку, да или в целом что вам нравится, от этого ничего страшного не произойдет. К тому же в нашем городе настолько много мест стало, где можно вкусно покушать, думаю, что вы точно сможете выбрать что-то для себя и по-настоящему отметить этот неофициальный, но праздник.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by. СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8033-388-1011. Наличный и безналичный расчет. Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.

Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Делюсь гороскопом само собой. Так, овны, реагируйте на новые обстоятельства без промедления. Это может перевернуть игру. Тельцы, есть решения, которые отрезают путь назад. Сегодня их день. Близнецы, иногда нужно избавиться от старого, чтобы получить новое. Раки, мечты сбываются, пора сделать шаг им навстречу. Львы, не пытайтесь кого-то обмануть, это может сыграть против вас. Девы, перестаньте брать на себя чужие задачи, и вы обретете свободу. Весы, день может принести успех в задачах, в которых давно не было продвижения. Скорпионы, сегодня стоит добавить немного юмора в рабочие процессы, задачи будут решаться легче. Стрельцы, личные цели лучше не обсуждать, чужие мысли могут сбить вас с толку. Козероги, обратите внимание на свое самочувствие, пришло время позаботиться о здоровье. Водолеи, маленькие шаги к большой цели – самый верный путь, не торопитесь. И рыбы, пришло время наладить личную жизнь, оглянитесь, любовь совсем рядом.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

погоде, как и обещала, рассказываю. Белгидромет сообщает, что у нас сегодня сохранится облачная погода без осадков. Юго-восточный ветер 5-9 метров в секунду. И температура воздуха от 14 до 16 градусов со знаком «плюс».

Еще немного о праздниках и интересных событиях на сегодня. 11 мая, правда, 99 лет назад, была основана Американская академия киноискусств

0: хлопот, и вполне официальным путем продюсеры приобрели актеров в свою полную собственность, лишив их права вступать в союзы по профессии. Премия «Оскар» — это ежегодная награда Академии. Она присуждается за достижения в различных областях кино по 25 основным номинациям. Кандидаты на получение награды выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии. Победители определяются тайным голосованием членов Академии, которых на данный момент насчитывается более 8 тысяч человек. А всего Академия объединяет свыше 11 тысяч профессионалов в киноиндустрии. Вот такое вот интересное событие. Еще 11 мая в 1964 году была основана фирма граммофоновых пластинок «Мелодия». Я думаю, что многим из нас именно эта фирма знакома. Именно вот 23 апреля 1964 года вышло постановление Совмина СССР, согласно которому студии грамзаписи и заводы грампластинок переходили в подчинение Министерства культуры. Вскоре, уже 11 мая этого же года, была основана «Мелодия». Это всесоюзная фирма граммофонных пластинок Министерства культуры СССР. Пластинки «Мелодии» были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей. Где-то у меня хранятся пластинки до сих пор, и помнится мне, что большинство из них как раз-таки от фирмы «Мелодия». Я думаю, что если вы откроете свои закрома, найдете старые пластинки, тоже увидите именно эту фирму. Я вам желаю хорошего дня, прекрасного настроения, и пускай этот день обязательно запомнится чем-то хорошим.
1: Наша музыка.

0: нужны двери? Все двери в салонах «Юркас». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkas.by. А сейчас двери в салонах «Юркас» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Это точное время и новый музыкальный час на наших волнах. В этом часе слушаем музыкальную новинку «Ту Коразон». Появится Артик Асти, Егор Крид. Дав Кэмерон и Маршмеллоу. Новости, погода и много интересного впереди. Оставайтесь с нами.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии и единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро, но сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. 23 мая в 22 часа состоится Ночь кино в Лидском замке. Об этом информирует пресс-служба райисполкома. Это уникальная возможность насладиться фильмами в необычной атмосфере. Вечера кино будут проходить в замке каждую третью субботу месяца. Вас ждет фильм «Одно на двоих», который рассказывает о летчиках-героях Беларуси Андрее Нечипорчике и Никите Куканенко. Одной из съемочных площадок фильма стал Лидский замок. Кино будет проходить под открытым небом. Цех по производству моцареллы открыли в филиале ОАО «Молочный мир» в Щучине. Он позволит выпускать новые виды продукции, наращивать объемы и создавать новые рабочие места, передает sb.by. Щучинский филиал открытого акционерного общества «Молочный мир» прошел большой путь от местного масло-сырзавода до современного высокотехнологичного предприятия. На новой линии будет изготавливаться моцарелла-пицца, формуемая в блоки по 2,4 и 1,6 кг. В ассортименте производимой продукции сыр моцарелла в шариках, упакованный в полимерный лоток массой 300 граммов. Искусственный интеллект помог ученым идентифицировать портрет Анны Болейн на картинах мастера эпохи Возрождения Ганса Гольбейна. В исследовании проанализировали два наброска. Один долгое время считался портретом второй жены Генриха VIII Анны Болейн, а другой – портретом неизвестной женщины. Его еще называли «Виндзорский набросок». Система пришла к выводу, что портрет неизвестной женщины на самом деле изображал Анну Болейн. Виндзорский набросок рисовали с ее матери. В пользу этой теории говорит и тот факт, что женщина на картине была рыжеволосой и светлокожей. У Анны Болейн, согласно сохранившимся описаниям, были более темные волосы.
0: Лидер FM. Погода.
1: Сегодня в регионе малооблачная погода до плюс 18. Ветер юго-восточный 4-5, порывами местами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабели, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется главный энергетик, заработная плата 2400 рублей, эколог 1600 рублей, аппаратчик производства технической продукции 1900 рублей, слесарь по ремонту автомобилей 1700 рублей, слесарь-ремонтник 1800 рублей, водитель автомобиля категория D 1600 рублей, машинист расфасовочно-упаковочных машин 1600 рублей, водитель автомобиля категория CE от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте Пинск Древ.
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Любишь есть роллы и суши?
4: Тогда набирай 188-0555.
3: Любишь есть пиццу?
4: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
3: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
4: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

масштабировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов

0: belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: 8:16. Время для хороших и интересных новостей. У деревьев есть характер, особенно у дубов. Такая вот новость. Каждую весну гусеницы вылупляются как раз к моменту, когда дубовые листья, ну, самые сочные. Идеальное совпадение давало вот этим насекомым легкий доступ к пище, пока деревья не сменили тактику. Международная группа исследователей обнаружила, дубы способны запоминать, когда на них нападают. Сильно пострадавшее от гусениц дерево следующей весной распустит листья примерно на 3 дня позже. И кажется, что 3 дня это ерунда, но на самом деле трехдневная задержка распускания почек обрекает насекомых на пустой стол. Листья еще скрыты в почках, а гусеницы уже вылупляются. Хотят есть, а нормально питаться не могут. В результате стратегия снижает выживаемость гусениц настолько, что ущерб их питания падает на впечатляющие 55%. И чтобы вы понимали вот всю ситуацию, я уверена, что нас слушают люди, которые занимаются садоводством, точно такие есть, высаживают деревья, обрабатывают их. Тактика задержки у дубов более эффективна, чем химическая защита. Например, производство горьких танинов в листьях или какая-то вот сторонняя химия. Потому что синтез ядовитых веществ требует от дерева колоссальных энергозатрат. А чтобы снизить ущерб на 50% с помощью химической защиты, дубу пришлось бы увеличить концентрацию танинов в листьях примерно в 6 раз. Вот так вот. Такая вот хитрость у дубов. Ну, новость, как по мне, интересная, впечатляющая. Раньше считалось, что вот как только потеплело, листья распускаются, а дубы решили, что они не будут играть по этим правилам. У них свой собственный характер. Поэтому, если вдруг на вашей территории растет дуб, и в этом году его цветение, распускание листьев так правильнее, оно задерживается, не переживайте. Возможно, он просто защищается.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 24 минуты. Продолжаю рассказывать вам разные интересности. Семья Замит из Сиднея стала известной после того, как отказалась продавать свой огромный участок площадью 20 тысяч квадратных метров застройщиков. Даже несмотря на предложения, которые по сообщениям достигали 50-60 миллионов австралийских долларов. Есть фотографии в интернете. На них видно, как обустроенный, знаете, такой жилой район с типичными домишками. Вот он стоит, и прямо в нем огромный зеленый участок с нетипичным для этого района домом. Стоит себе красивенько газончик, домик, гараж, все там как нужно. По данным СМИ, людям этим предлагали 50 миллионов австралийских долларов, но семья уверена, что их дом для них намного ценнее, чем любые деньги. На территории дома расположено 6 спален, большой гараж на 3 машины, длинная подъездная аллея и просторный зеленый сад. При этом большинство соседних домов были выкуплены еще в 2012 году, примерно чуть больше, чем за 4,5 миллиона долларов. Выглядит необычно, интересно, люди отстояли свое право на свой дом. Правильный это поступок или нет, конечно же, не нам судить, но мы обсудим.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Филиал «Лидские тепловые сети» информирует. В связи с проведением испытаний тепловых сетей ТМ номер 8 на повышенную температуру теплоносителя с 8 часов утра 12 мая 2026 года до 12 часов ночи 13 мая 2026 года будет временно отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах по улице Пролыгина. Дома 4, 4А, 6, 8, 10, 12А, 16, 18, 20, 22, 20. 24, 30, 32, 36, 38, 40, 42. Улица Республиканской, дома 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21. В период испытаний также возможны перебои с обеспечением горячего водоснабжения потребителей в микрорайоне Индустриальный по улицам Притыцкого, Пролыгина, Сосновой. При обнаружении признаков повреждений теплосетей, течи горячей воды, промоин грунта, парения из земли или колодцев, убедительная просьба соблюдать личную осторожность, не приближаться к опасной зоне и незамедлительно сообщите в Лидские тепловые сети по телефонам 80 154 53 95 52 53 95 71 или в контакт-центр ЖКХ по телефону 115. Приносим свои извинения за причиненные временные неудобства. Мы работаем для вас, чтобы в ваших квартирах зимой было тепло и уютно.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
5: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
6: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов у поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: продолжаю рассказывать интересности всякого рода. В Корее бананы продают разной степени зрелости в одной упаковке. От желтеньких до прям таких зеленых. Все дело в том, что бананы — это один из самых покупаемых и одновременно самых выбрасываемых фруктов в мире. Обычно люди съедают пару штук, а остальные быстро чернеют и портятся. Один корейский бренд придумал простое решение. Упаковки с бананами разной степени спелости. Первый уже готов к употреблению, следующий дозреет завтра, а последний остается зеленым и станет идеальным через несколько дней. Один банан в день и ничего не пропадает. Идея эта очень простая, что удивляет, потому что ее не придумали раньше. Можно найти фотографии в интернете, мало того, что это идея хорошая, так и выглядит еще эстетично. Поэтому если в магазине попались вам веточки, где не все бананы желтые, не спешите проходить мимо них. Возможно, именно такая веточка нужна именно вам.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: За окном вроде выглянуло солнышко, я даже вижу голубое небо. На Белгидрометном обещают, что сегодня сохранится облачная погода, вроде как без осадков. Юго-восточный ветер 5-9 метров в секунду. И температура воздуха от 14 до 16 градусов со знаком «плюс».

милая и очень добрая новость из Бруклина. В чем дело? Там есть парень, ему 11 лет, зовут его Сира Ортис, и он начал предлагать сеансы эмоциональной поддержки за $2 на станции метро как раз-таки в Бруклине. Он дает людям несколько минут, чтобы они почувствовали, что их слышат. Все началось как простая идея. В общем-то, парниша подвергался буллингу, и из-за этого он начал помогать незнакомцам, многими из которых как раз были взрослые. Парень помогает справляться со стрессом, с отношениями и жизненными переменами. Его советы достаточно просты. Это что-то в духе «мы должны принять это, жизнь постоянно меняется». И каким-то образом такая честность и детская искренность нашла отклик у тысяч людей. В хорошие дни мальчик зарабатывает около $50 и часто тратит их на обед для одноклассников, которые не могут себе его позволить. Но помимо денег важен был эффект. Мальчик хотел почувствовать уверенность в себе, хотел почувствовать, что он распространяет доброту, и напомнить людям, что они совершенно не одиноки. Есть фотографии, их можно посмотреть в интернете. Судя по количеству довольных взрослых клиентов, в числе которых и обычные люди, и полицейские, мне кажется, можно сказать, что у мальчика все получается. Я могу пожелать ему только успехов в его добром деле. Конечно, если кто-то когда-нибудь побывает в Бруклине, увидит этого парнишу, передавайте ему большой-большой привет. Ну, а я вам желаю, чтобы сегодняшний день был наполнен добром, светом и только хорошими новостями. Доброго утра и классного вам дня!

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: 9.00. Это новый музыкальный час. Всем привет и добро пожаловать. В этом часе слушаем новинку от Стефана Санчеса. Появится моя Мишель. Трек Never Seen the Sun. Конечно, новости, прогноз погоды и уже по традиции. Поиграем через 15 минут.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. В Лидском замке в рамках проекта «Лидский замок для всех и каждого» состоялось мероприятие «Встреча в Лидском замке. Поговорим о победе». На нем получатели социальных услуг из пансионата «Тепло души» поделились с учащимися 6-х классов средней школы номер 4 города Лиды информацией о подвигах наших предков, в частности, о героизме и самоотверженности женщин в годы Великой Отечественной войны. Лидским райисполкомом определены 3 места отдыха у воды на территории района. Это водоем по улице Мицкевича, где расположена Лидская спасательная станция, водоем в деревне Малыковщизна по улице Авиационной, где расположен спасательный пост, водоем в городе Березовке по улице Корзюка, где расположен спасательный пост. Купание вне акватории пляжа на поверхностных водных объектах, определенных решением райисполкома, запрещено. Премьера фильма о гимне Беларуси на широких экранах страны прошла в Минске. Она состоялась в кинотеатре «Пионер». Фильмы сняли в формате сказки, чтобы простым языком рассказать о самом важном. Совместили документальное и игровое кино. Картина завершает трилогию о белорусских символах. За основу взяты материалы из Национального архива. Специалисты провели операцию по спасению 600-летнего дуба, растущего на Святой Горке Псково-Печерского монастыря. Он входит в пятерку старейших деревьев России и даже старше самой обители. Над спасением дуба трудились биологи, дендрологи и реставраторы. Для сохранения устойчивости дуба были продуманы инженерные решения, включающие художественные элементы.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе малооблачная погода, воздух прогреется до 18 градусов. Ветер юго-восточный 4-5, порывами местами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
6: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — Пинск Древ. Годная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3348 и на сайте Пинск Древ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: 9:15. Вот и пришло время поиграть и разыграть первый на сегодня приз. Им станет скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House. По правилам слушаем их маленьких соведущих. Они что-то нам рассказывают и что-то объясняют. Ваша задача понять, о чем идет речь, и свой вариант ответа прислать на номер 9703. Сегодня слушаем 9 секунд и начинаем сейчас же.
2: Это... То надевают на шею девочки. Разные, разноцветные, белые, красные. Мне не нравится.
1: Вот такой вот какой-то загадочный предмет. О чем же идет речь? 9703, жду ваши варианты.
0: Дарим подарки.

0: Ну что ж, а мы можем подводить итоги нашего первого розыгрыша на сегодня. Давайте слушать, что же мой помощник загадал.
1: Это то надевают на шею девочки. Разные, разноцветные, белые, красные. Мне не нравится. Это бусы.
0: Действительно, это были бусы. Правильных ответов достаточно, но победитель один. Сегодня им стал слушатель. Последние цифры номера телефона 2955. Аплодисменты для вас. Именно вам достается скидка в 50 рублей на перманентный макияж в PM House. Поздравляю!
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
3: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
5: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
6: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
5: Вы достигли цели.
7: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
0: Реклама на Лидер FM 54 70.

Росгидромет сообщает, что сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Юго-восточный ветер 5-9 метров в секунду, а температура воздуха от 14 до 16 градусов со знаком «плюс».

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10.00, время точное, привет и добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем слушаем горячий хит Beautiful Places. Также появится новинка Диверт.
4: Я газую, когда нету, газую.
3: Трек Wanna Dance. Новости, прогноз погоды и много классной музыки впереди. Оставайтесь с нами.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. В преддверии Дня Победы на Личине прошел мотопробег по местам боевой славы и воинских захоронений. Организаторами выступили байкеры Лидского мотоклуба, для которых подобные акции стали особым способом отдать дань уважения защитникам Родины. Участники мотоклуба отправились по маршруту от парковки у кургана Бессмертия, чтобы почтить память героев. Футбольный клуб «Лида» успешно провел матч 6-го тура чемпионата страны в первой лиге. В субботу на поле стадиона «Старт» он принимал «Осиповичи» и одержал победу со счетом 2-1. Голами отметились Иван Концевой и Евгений Карпович. В турнирной таблице «Лида» поднялась на 3-е место, у нее 13 очков. Лидирует «Слоним-2017» и «Слуцк», у которых по 16 баллов. В Беларуси изменят нормы питания в школах. Решение рассмотрели в правительстве. В самом меню будут использовать больше полуфабрикатов, таких как блинчики с разными начинками или наггетсы. Их уже подают в тестовом режиме. В планах пересмотреть количество приемов пищи. Учтут возрастные особенности, чтобы каждый не только ел любимые продукты, но и потреблял необходимую норму полезных веществ и витаминов. Европейские автопроизводители затягивают пояса. С момента повышения Дональдом Трампом импортных пошлин на автомобили ЕС они потеряли более 8 миллиардов евро. Западные СМИ напоминают, что Вашингтон повысил тарифы на европейские автомобили с 2,5% до 27,5% в апреле прошлого года. После заключения торгового соглашения между США и ЕС ставка была снижена до 15%.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

0: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» Broad National Access с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
3: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
5: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
8: Достоверно.
9: Оперативно.
10: Качественно. С любовью.
9: С Лидской газетой.
10: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
11: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
12: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: обещает Белгидромет. Сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Юго-восточный ветер 5-9 метров в секунду. А температура воздуха от 14 до 16 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. В Лиде начинается поэтапное отключение горячего водоснабжения. С 18 мая временные неудобства испытают жители домов по улицам Советской, 8 марта, Кирова, Гагарина, Гоголя, Шубина, Островского, Интернациональной, Труханова, Замковой, бульвару князя Гедымина, а также отдельных домов по проспекту Победы, улицам Мицкевича, Фрунзе, Ленинской. В соответствии с графиком горячее водоснабжение будет отсутствовать по 30 мая. Еще один случай мошенничества на Гродненщине. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
2: В начале мая 85-летний Гродненки позвонил якобы участковый инспектор милиции. Он предупредил, что стоит быть внимательной, так как участились случаи мошенничества, и посоветовал не передавать свои личные данные, коды от банковских карт и прочие сведения неизвестным. Через несколько дней пенсионерке позвонил незнакомец. На этот раз он представился сотрудником сотовой связи и сообщил, что для продления договора необходимо назвать код из СМС, что женщина и сделала. Вскоре позвонил уже участковый и стал запугивать пенсионерку. Якобы она стала фигурантом уголовного дела о спонсировании экстремистской деятельности. Чтобы прекратить преследование, звонивший настоял на декларировании всех ее наличных денег и пообещал прислать помощника. К гражданке пришел 20-летний курьер, который, забрав деньги, попытался перевести их на счет аферистов через свою карту. Но банк данную операцию расценил как подозрительную и заблокировал счет. Сыщики Октябрьского РОВД Гродно задержали курьера. К слову, злоумышленники по той же схеме вовлекли в свою преступную деятельность и курьера для оказания им помощи. Уважаемые граждане, помните, сотрудники органов внутренних дел никогда не просят и не заставляют граждан декларировать их денежные средства. Данная процедура производится исключительно в рамках налогового законодательства при отчете о доходах или финансовой деятельности. В уголовном процессе понятие декларирования не существует. Все оперативно-розыскные мероприятия проводятся без использования личных денег граждан. Если вы слышите фразу «Вам необходимо задекларировать деньги», значит, с вами разговаривают мошенники. Немедленно прекратите разговор. На этом у меня все. Еще больше информации вы найдете на наших страничках с подзаимом в Телеграм и Инстаграм.
1: За месяц курсирования трансграничных пригородных поездов между Белоруссией и Россией ими воспользовались более 5500 пассажиров из двух стран. В летний период на направлении Смоленск-Орша предусмотрено до 3 пар поездов в сутки, а по маршруту Смоленск-Витебск поезда курсируют ежедневно с дополнительными рейсами в выходные. В отдельные дни повышенного спроса назначаются дополнительные рейсы. Расширенное церковное собрание, на котором будут избирать нового католикоса-патриарха всея Грузии, пройдет в храме Святой Троицы в Тбилиси. Об этом сообщает Белта. В собрании примут участие члены Священного Синода, а также другие представители духовенства со всей страны. Всего будут участвовать около 1200 делегатов. Новый патриарх будет выбран из 3 кандидатов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б. Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. FM. FM. Гран-при 6+.
1: Мясники приготовили рекордное количество кусков свиной вырезки. Недавно главы компании из Франции, которая владеет мясными лавками, обратились к своим сотрудникам с вопросом, смогут ли они установить мировой рекорд, и сотрудники-мясники с готовностью взялись за попытку мясного рекорда. Собравшись в городе Лес-Андели, 48 мясников трудились целые сутки, чтобы разделать туши и приготовить рекордное количество кусков свиной вырезки, да не просто вырезки, а с помидорами, беконом и различными сортами сыра. Рядом присутствовал эксперт по гигиене, который следил, чтобы все продукты соответствовали стандартам безопасности. И мясники доказали, что они достойны попасть на страницы книги рекордов Гиннесса, после того, как все куски вырезки были упакованы в картонные коробки и погружены в грузовики-рефрижераторы, ликующей толпе объявили, что было приготовлено 5728 кусков свинины. Это, безусловно, рекорд.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Кредит на свое от Беларусьбанка на товары, а также оплату выполненных работ и услуг за ремонт, стройку, медицинские, косметологические, свадебные услуги, автосервис и многое другое. Первые 12 месяцев ставка 4% годовых. Отсрочка платежа по основному долгу. Ждем вас в отделениях Беларусьбанка.
2: Обои на любой вкус и кошелек.
3: Светильники,
4: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
4: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
0: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
6: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
8: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 5-9 метров в секунду, а температура воздуха 14 до 16 градусов со знаком плюс.
2: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: 12.00, точное время. Всем привет и добро пожаловать. Новый музыкальный час на наших волнах, а в городе полдень. Будем слушать в этом часе Анастасию и Диму Билана с их новинкой. Когда соберу тебя, Афроджек, Дэвид Гетта и Сия. Появится Зиверт. Расскажем вам о новостях, о погоде и, конечно, сыграем через 15 минут.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 5 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие выходные дни было выявлено и пресечено 210 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя задержаны за управление транспортным средством, не имея права управления, 1 водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 15 водителей нарушили установленный скоростной режим, 9 не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 3 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора, 5 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства, 15 водителей проигнорировали использование ремней безопасности, 95 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении, 10 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук, 2 водителя такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие выходные дни было выявлено и пресечено 19 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 11 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочин.
1: Лидский замок организует культурно-познавательную программу «Эховиков в каменных стенах», которая будет проводиться 16 мая совместно с Государственным музеем «Смоленская крепость». Начало в 19 часов. В программе работа интерактивных площадок в башнях Лидского замка, представление во дворе замка, а в завершении вечера – экскурсия по вечернему городу. За последние 24 часа в органы внутренних дел поступило порядка 200 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря быстрым действиям сотрудников милиции и бдительности граждан удалось предотвратить большинство подобных инцидентов. При этом зафиксировано 6 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. В Польше один человек находится под санитарным контролем из-за подозрения в заражении хантавирусом, сообщает Белта. Возможно, он контактировал с пассажиром круизного лайнера, где присутствует вирус Андес. Это пациент номер 2, скончавшийся после высадки с судна. У человека, находящегося в Польше под санитарно-эпидемиологическим наблюдением, симптомы отсутствуют. Карантин продлится 7 дней.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Конекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Конекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
5: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни «Марсала Лайт», «Мирелла Лайт» и «Толедо Лайт» со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в «Пинскдрев».
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от «Лида Медиакомпании». Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-2062, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 12:15, время полуденного розыгрыша. Подарком в этой игре станет сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. По правилам игры задаю вопрос, который является так называемым фактом. И вот вся загвоздка в том, что факт этот либо правдивый, либо ложный. Ваша задача это определить и на 9703 отправить только одно слово – правда или ложь. Мне кажется, с этим все понятно, поэтому я могу рассказывать вам факт, а вы слушайте внимательно. Правда или ложь, что дикобразы стреляют иглами? Такой вот вопрос. Правда это или ложь? 9703. Пишите.

давайте итоги подводить. Вижу много ответов, ответы разные, но будем разбираться. Вопрос звучал так: правда или ложь, что дикобразы стреляют своими иглами? Ну, на самом деле, не совсем это правда. Это очень распространенный миф. Иглы у дикобраза находятся на хвосте, боках и спине. Они лежат ровно до тех пор, пока животное не почувствует какую-то опасность. Но это не то чтобы защитный механизм. Это скорее механизм для отпугивания. Иголки дикобраза, особенно на хвосте, приподнимаются. И он начинает ими трясти для еще большего такого угрожающего вида. Примерно как гремучая змея. Но иголочки эти очень мягкие, и они могут очень легко отпадать от соприкосновения с чем-то. То есть они не стреляют, а просто выпадают. Возможно, из-за этого миф и возник. Но стрелять иглами дикобразы не умеют, это точно. Так что нет, это неправда. А наш чемпион по-настоящему сегодня слушатель. Последняя цифра номера телефона – 43-00. Аплодисменты для вас, и именно вам достается сертификат от магазина «Анкер». За подарком приходите по улице Советской, 28.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529-689-77-78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.

0: организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54-29-80.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Кати и Дима Билан со своей немного минорной новинкой на наших волнах. А я вам желаю, чтобы день был наполнен позитивом, яркими красками, и минору в нем совершенно не осталось места.
1: Ты слушаешь

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня у нас сохранится облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 5-9 метров в секунду, а температура воздуха 14 до 16 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Новый музыкальный час на наших волнах. Приветище. В нем слушаем горячий хит от BTS. Появится серебро. Дэйчи и Леди Гага. Новости, прогноз погоды. Играем через 15 минут.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде случился пожар в помещении мастерской по изготовлению ключей. Никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается. Подробности рассказывает специалист сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубелевич.
4: 10 мая в 20:06 лидским спасателям на линию 112 поступило сообщение о пожаре в помещении частной мастерской по изготовлению ключей по улице Невского. Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены стена и имущество мастерской. Причина пожара устанавливается. Если вы стали очевидцем какой-либо чрезвычайной ситуации, расскажите об этом спасателям по номерам 101 или 112. Сообщите точное место происшествия и опишите наиболее важные детали. Оставьте диспетчеру ваш номер телефона, чтобы в случае необходимости он смог уточнить важную информацию. И помните, что чем раньше вы позвоните, тем больше шансов на спасение людей и их имущества.
3: Защитную линию хоккейного клуба «Лида» усилил Илья Летов. Последние 4 сезона он провел в Гродненском «Немане». В минувшем сыграл 66 матчей и записал на свой счет 16 очков. Еще одним новичком нашей команды стал опытный нападающий Вячеслав Ипатов. Он последние 2 сезона выступал в Витебске. В минувшем провел за «Медведей» 63 поединка, в которых набрал 39 очков. К слову, по итогам сезона 2022-23 Вячеслав Ипатов был признан лучшим нападающим экстралиги, он же стал лучшим снайпером регулярки, а также автором самого красивого гола сезона. Таксистов в Беларуси ждут перемены. С 5 октября вступает в силу норма, обязывающая заключать с водителями полноценные трудовые договоры, а не гражданско-правовые, как это часто делалось раньше. Кроме того, изменится внешний вид машин. Желтый фонарь на крыше теперь должен располагаться строго по центру, чтобы пассажир мог четко видеть такси издалека и вовремя его остановить. Эти меры призваны сделать рынок перевозок прозрачнее и безопаснее. Новые правила затронут тысячи таксистов и диспетчерских служб по всей стране. 6-летний мальчик нашел в Норвегии меч времен викингов во время школьной экскурсии. Он был на поле в деревне Брандбу со своими одноклассниками, когда обнаружил торчащий из земли предмет. Находкой оказался редкий однолезвийный меч, которому около 1300 лет. Школа связалась с археологами и передала им артефакт. Меч находится в культурно-историческом музее в Осло.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность, и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: Любишь есть роллы и суши?
1: Тогда набирай 188-0555.
0: Любишь есть пиццу?
1: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
0: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
1: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТОП «Пинск Древ» год на срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-33-48 и на сайте «Пинск Древ».
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 13.14, давайте поиграем и разыграем очередной приз. В этом часе им станет набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз. По правилам задаю вопрос, предлагаю варианты ответов. Вы выбираете верный на ваш взгляд и присылаете его на номер 9703, но уточняю, не номер варианта ответа меня интересует, а конкретно его содержимое. Мне кажется, с этим все ясно, я готова приступать к вопросу, а вы слушайте внимательно. Кого австралийцы называют морской осой? Первый вариант – планктонов, второй – медуз и третий – китовую акулу. Такой вот вопросик. Какой вариант ответа верный? 9703. Пишите, жду ваши смс.

0: дарим подарки.
1: Ну что, давайте подведем итоги. Итак, еще раз вопрос. Звучал он следующим образом. Кого австралийцы называют морской осой? Первый вариант – планктонов, второй – медузу и третий – китовую акулу. На самом деле такое название «морская оса» было выбрано для кубомедузы. Она появляется вблизи берега в период с октября по май. Ну, оса, потому что жалит. Морская, потому что в море, думаю, здесь все логично. Так что на сегодня правильный вариант номер два. Медуза. А наш чемпион, слушатель, последние цифры номера телефона 0110. Аплодисменты для вас звучат. Именно вам достается набор ароматизаторов для автомобилей от Белспецгаз.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабели, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай.

0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

погоде на завтра, конечно, расскажу. Белгидромет сообщает, что у нас ожидается облачная погода с осадками. Юго-восточный ветер 3,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 18 тепла.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А, и на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: 14.00, новый музыкальный час. Привет. В нем слушаем новинку Talk to You. Также новинка от Винтаж. Кассет в этом часе. Новости погоды с киноманами поиграем уже через 15 минут.
0: Лидер FM.

0: FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Информационно-образовательная акция «Беларусь против табака» стартует сегодня в регионе, как и по всей стране. Она продлится по 5 июня. Рассказывает заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Ясюкайт.
2: Курение – это не просто вредная привычка, это глобальная эпидемия, уносящая ежегодно до 8 миллионов жизней в мире. Миллион из них – это жертвы пассивного курения. В мире уже 40 миллионов подростков в возрасте 13-15 лет употребляют хотя бы один табачный продукт. Из них 15 миллионов используют электронные сигареты. При этом подростки в 9 раз чаще взрослых становятся пользователями вейпов. В мире тратится более 1,5 миллиарда долларов в год на лечение болезней, связанных с курением. Акция призывает каждого сделать выбор в пользу здоровья и жизни без дыма. И к действиям, направленным на всестороннее информирование о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения. Ее главная цель – привлечь внимание к опасностям для здоровья, связанным с табаком, способствовать проведению эффективной политики по уменьшению масштабов ее потребления в любой форме и защитить нынешнее и будущее поколение не только от разрушительных последствий для здоровья, но также и от социальных, экологических, экономических бедствий, которые связаны с употреблением табака и воздействием табачного дыма.
1: В связи с проведением открытого спортивного фестиваля «Лосиная тропа» Лидский замок 16 мая будет перекрыто движение по улицам митрополита Филарета от перекрестка с Советской до Кочана и Грюнвальдской от перекрестка с проспектом Победы до Советской. С 10 до 17 часов изменится движение по городским и пригородным автобусным маршрутам номер 2 Лакокраска Крупской, номер 5 Южный городок Завод Оптик, а также Лида Ивье, Лида Жмыславль, Лида Леваши, Лида Гераньоны, Лида Первомайск и Лида Цвермы. Справки по телефону 80 152 71 50 21. Прием заявок на аккредитацию для представителей СМИ на Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске уже открыт. При этом аккредитацией зарубежных журналистов занимается Министерство иностранных дел. Об этом сообщает пресс-служба белорусского ведомства. Прием заявок на аккредитацию иностранных журналистов продлится до 11 июня. Немецкие аэропорты ожидают отмены рейсов летом. В худшем случае ситуация может затронуть около 20 миллионов пассажиров. Отмены в первую очередь коснутся бюджетных авиакомпаний и менее популярных туристических направлений. По некоторым маршрутам полеты могут быть полностью прекращены, по другим – выполняться реже и по более высоким ценам. Проблема связана не только с нехваткой топлива, но и с резким ростом цен. Стоимость керосина уже более 2 месяцев примерно вдвое выше уровня, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 9-10 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +18.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас.
4: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу торт подарочный. Нежный бисквит, соединенный с масляным кремом. Украшен обсыпкой из жареного дробленого арахиса. Порадует вас утонченным вкусом. Сделано в Беларуси.

0: организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80154 54 29 80.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: 14 часов 16 минут. Киноманы, приветище. Наконец-то и мы с вами поиграем. Разыграем для вас брат магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу город Лида, улица Шевченко, 6А. По правилам нашего розыгрыша слушаем с вами отрывок из какого-то кинопроизведения. По этому отрывку вы должны догадаться, какой фильм, мультфильм, сериал или ситком я загадала. И на номер 9703 отправить только название этой картины. Мне кажется, с этим все ясно. Отрывок сегодня длится 21 секунду. Давайте послушаем.
2: Неучтиво встречают нынче гостей во дворце твоем. Король Теоден.
3: Гоните его.
4: С чего мне быть учтивым с тобой, Гэндальф Горевестник?
1: Вот такой отрывок эпический, я бы сказала, на сегодня. А вот из какого он произведения, как оно называется, 9703, жду варианты.
0: Дневной сеанс.
5: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Ну что, итоги мы можем подводить. Правильные ответы есть. Но перед этим еще раз слушаем отрывок.
1: Неучтиво встречают нынче гостей во дворце твоем. Король Теоден.
2: Гоните его.
3: С чего мне быть учтивым с тобой, Гэндальф Горевестник?
0: Действительно, сегодня для вас я загадала отрывок из киновселенной, не побоюсь этого слова, под названием «Властелин колец». Действительно, это этот фильм. А нашим чемпионом стал слушатель. Последняя цифра номера телефона – 9068. Для вас звучат бурные овации, и вам достается брат магазина «Клад интерьеров». Подарок забирайте по адресу город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 552 47 54.
3: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Достоверно. Оперативно.
6: Качественно. С любовью.
5: С «Лидской газетой».
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? В какие игры он играет? Может быть, в опасные? С огнем?
8: МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Задумайтесь об этом сегодня, иначе завтра может попросту не наступить. И помните, вы подарили своим детям жизнь, так не лишайте их права на будущее.
9: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
10: Сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки мы будем.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода с осадками. Юго-восточный ветер 3,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 18 тепла.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: 15.00, время точное, привет и добро пожаловать в новый музыкальный час. В нем слушаем музыкальную новинку «Don't Wanna Go Home». Также «Елка» появится. Трек «Never Be Lonely». Новости, погода и, конечно, много классных треков впереди. Оставайтесь с нами.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. 25 мая с 15 до 16.00 на базе Березовской средней школы номер 3 состоится выездной прием граждан начальником управления образования Лидского райисполкома Ольгой Тарасюк. Запись по телефону 62 85 10 с 8.30 до 13.00 с 14 до 17.30. Коллектив образцовой студии современного танца «База», объединение по интересам «Art Dance Studio» Лидского районного центра творчества детей и молодежи принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, которое прошло в Минске. Позади ежедневные репетиции и кропотливая работа над каждым движением. Выступать на столь значимой церемонии в столице – большая честь и признание мастера. 12 мая Комитет государственного контроля проведет горячую линию, посвященную вопросам ремонта и устранения дефектов на автодорогах республиканского и местного значения. Граждане смогут сообщить о проблемных участках и недостатках дорожного покрытия по короткому номеру 191 с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00, а также через чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. В Польше один человек находится под санитарным контролем из-за подозрения в заражении хантавирусом. Первый поляк помещен под наблюдение в связи с возможным контактированием с пассажиром круизного лайнера, где присутствует вирус. Это пациент номер 2, скончавшийся после высадки с судна. Пока известно, что у гражданина Польши, находящегося под санитарно-эпидемиологическим наблюдением, симптомы отсутствуют. Карантин продлится 7 дней.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе ожидается облачная погода, осадки. Ветер переменных направлений 1,4, порывами местами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление падает. Воздух в ночи прогреется от 9 до 10 градусов тепла. Днем 14-18 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Горячие цены в техноскладе.
2: А я закипаю от такого выбора товаров.
1: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону +375 44 552 47 54.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.

0: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Deal Спецгаз. Газ для вас.
4: Обои. На любой вкус и кошелек.
5: Светильники,
4: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
4: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.

0: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ. Бродная срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 44 572 3048 и на сайте Пинск Древ.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода с осадками. Ветер юго-восточный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 18 тепла.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро». Сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Дер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Ольга Трон. 14 мая заместителем начальника Лидской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андреем Дерезенко в помещении Лидского охотничьего хозяйства Новогрудской МРОС по адресу город Лида, улица Мицкевича, 31, будет проводиться выездной прием граждан с 12 до 13.00. Справки по телефону 80-154-62-38-12. Лидская мини-футбольная команда «Бутик Авто» не смогла пробиться в плей-офф чемпионата страны. В матче 26-го тура она на выезде в Гомеле встречалась с местным ВРЗ. Лидчанам нужна была только победа, но встреча завершилась со счетом 3-3. Причем третий мяч наша команда пропустила на последних секундах игры. 14 мая во всех учреждениях общего среднего образования Беларуси пройдет единый урок, посвященный Дню семьи. Занятие призвано привлечь внимание школьников к значимости семейных ценностей и традиций. На занятии будут рассмотрены ключевые вопросы: роль крепкой семьи в процветании общества, как сохранить семейные ценности и укрепить авторитет родителей среди молодежи, а также в год белорусской женщины особое внимание будет уделено многогранной роли современной белоруски. Киевская областная полиция проведет проверку в отношении молодых людей, которые спели песни «Матушка», сообщает телеканал ОНТ. Стало известно, что в ночь на 9 мая в интернете распространилось видео, на котором группа людей исполняет песню российской исполнительницы Татьяны Куртуковой. Лица на видео не видны, но голоса нескольких человек различимы. Полиция инициировала проверку и предпринимает действия для установления лиц, исполнявших песню, квалифицировав произошедшее как уголовное преступление.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Во вторник, 12 мая, Белгидромет сообщает об облачной погоде с осадками. Ветер восточный с переходом на юго-восточный и северо-восточный 1-4 порывами местами до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью 9-10 градусов тепла, днем 14-18 со знаком плюс.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Гран-при 6+.
1: Мясники приготовили рекордное количество кусков свиной вырезки. Недавно главы компании из Франции, которая владеет мясными лавками, обратились к своим сотрудникам с вопросом, смогут ли они установить мировой рекорд, и сотрудники-мясники с готовностью взялись за попытку мясного рекорда. Собравшись в городе Лес-Андели, 48 мясников трудились целые сутки, чтобы разделать туши и приготовить рекордное количество кусков свиной вырезки, да не просто вырезки, а с помидорами, беконом и различными сортами сыра. Рядом присутствовал эксперт по гигиене, который следил, чтобы все продукты соответствовали стандартам безопасности. И мясники доказали, что они достойны попасть на страницы книги рекордов Гиннесса. После того, как все куски вырезки были упакованы в картонные коробки и погружены в грузовики-рефрижераторы, ликующей толпе объявили, что было приготовлено 5728 кусков свинины. Это, безусловно, рекорд.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата от 1300 до 1800 рублей. Машинист моечной установки от 1160 до 1600 рублей. Уборщик помещений от 858 до 985 рублей. Слесарь-сантехник от 1075 до 1375 рублей. Электрогазосварщик от 955 до 1520 рублей. Испытатель двигателей от 1400 до 1700 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 до 1500 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен. Всему научим на месте. Ждем ваших звонков. 50 27 68, 50 24 32, 50 22 29. Примем граждан в будние дни по адресу: город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8:00 до 17:00. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность, и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
4: Филиал «Лидские тепловые сети» информирует. В связи с проведением испытаний тепловых сетей ТМ номер 8 на повышенную температуру теплоносителя с 8 часов утра 12 мая 2026 года до 12 часов ночи 13 мая 2026 года будет временно отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах по улице Пролыгина. Дома 4, 4А, 6, 8, 10, 12А, 16, 18, 20, 22, 23. 24, 30, 32, 36, 38, 40, 42. Улица Республиканской, дома 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21. В период испытаний также возможны перебои с обеспечением горячего водоснабжения потребителей в микрорайоне Индустриальный по улицам Притыцкого, Пролыгина, Сосновой. При обнаружении признаков повреждений теплосетей, течи горячей воды, промоин грунта, парения из земли или колодцев, убедительная просьба соблюдать личную осторожность, не приближаться к опасной зоне и незамедлительно сообщите в Лидские тепловые сети по телефонам 80 154 53 95 52 53 95 71 или в контакт-центр ЖКХ по телефону 115. Приносим свои извинения за причиненные временные неудобства. Мы работаем для вас, чтобы в ваших квартирах зимой было тепло и уютно.
5: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 54 29 80.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода с осадками. Ветер юго-восточный 3,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 18 тепла.

0: miles away.
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Велосипед – это транспортное средство, деятельность которого регламентирована правилами дорожного движения. Об основных правилах и обязанностях велосипедистов рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
3: Велосипед, согласно правилам дорожного движения, это транспортное средство, за исключением инвалидных колясок, которые имеют не менее двух колес и приводятся в движение мускульной силой человека, находящегося на либо в нем, в части при помощи педали или рукояток. Таким образом, правила определяют велосипедиста как водителя транспортного средства. Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий и опасности для пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. При этом выезд далее от метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствий или в разрешенных случаях для поворота налево или разворота. Уважаемые граждане, помните, что за нарушение правил дорожного движения в качестве велосипедиста предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 базовых велосипедов.
2: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 12 мая. С 9:30 до 17:00 в населенных пунктах Феликсово по улицам Лесной, Молодежной, Мотевичи, Пашунцы, Йотки по улице Придорожной, дома 26-30, Огородники Дубровинского сельсовета в связи с ремонтом линии электропередачи. В ходе заседания 4-й сессии Совета Республики Национального собрания 8-го созыва путем тайного голосования был избран на должность заместителя председателя Совета Республики Игорь Брилевич. Его кандидатуру на пост заместителя председателя Совета Республики предложил Михаил Русый, председатель постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству. После избрания Игорь Брилевич выразил благодарность за оказанное доверие и заверил, что приложит максимум усилий для добросовестного исполнения своих обязанностей. В Польше раскрыта масштабная сеть махинаций в оборонном секторе. Она затронула стратегические военные объекты страны. Прокуратура объявила официальное обвинение руководству военного госпиталя в Щетине и командованию 15-го военно-экономического подразделения. Следствие установило, что в период с конца 2024 по начало 2025 года высокопоставленные офицеры фальсифицировали результаты тендеров. По данным польских надзорных органов, фигуранты действовали в составе организованной группы, распределяя госконтракты в интересах аффилированных лиц.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Завтра в регионе сохранится облачная погода, ожидаются осадки. Атмосферное давление будет падать, ветер переменных направлений 1-4 порывами местами до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 9-10 градусов тепла, днем 14-18 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтогамма от салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
3: СТО «Лидер» – лидер в своем деле. Поможем вернуть уверенность в вашем авто. Опытные специалисты и новейшее оборудование. Забронируйте визит прямо сейчас. А также заправка кондиционеров по выгодным ценам. Запись по телефону 8-033-388-10-11. Наличный и безналичный расчет.
4: Филиал «Лидские тепловые сети» информирует. В связи с проведением испытаний тепловых сетей ТМ номер 8 на повышенную температуру теплоносителя с 8 часов утра 12 мая 2026 года до 12 часов ночи 13 мая 2026 года будет временно отсутствовать горячее водоснабжение в жилых домах по улице Пролыгина. Дома 4, 4А, 6, 8, 10, 12А, 16, 18, 20, 22, 23. 24, 30, 32, 36, 38, 40, 42. Улицы Республиканской, дома 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21. В период испытаний также возможны перебои с обеспечением горячего водоснабжения потребителей в микрорайоне Индустриальный по улицам Притыцкого, Пролыгина, Сосновой. При обнаружении признаков повреждений теплосетей, течи горячей воды, промоин грунта, парения из земли или колодцев, убедительная просьба соблюдать личную осторожность, не приближаться к опасной зоне и незамедлительно сообщите в Лидские тепловые сети по телефонам 80-154-53-95-52-53-95-71 или в контакт-центр ЖКХ по телефону 115. Приносим свои извинения за причиненные временные неудобства. Мы работаем для вас, чтобы в ваших квартирах зимой было тепло и уютно.

0: Проверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Любишь есть роллы и суши?
0: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
0: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу: город Лида, улица Машерова, 12.
0: А также в мобильном приложении «Свое кафе».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Хватит выбирать, пора покупать. Современные, стильные и эргономичные кухни Marsala Light, Mirella Light и Toledo Light со скидкой 20%. И главное, покупайте как удобно вам. Рассрочка без процентов и поручителей или в кредит под 4%. Приходите и забирайте свою кухню со скидкой уже сегодня в Пинск-Древ.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали» – суши-бар «Суши Ми».
1: Алло, это «Суши Ми»?
0: Да, чем вам помочь?
1: Мы тут собрались большой компанией. Хотим вкусно и сытно поесть.
0: Поняла, уже в пути.
2: «Суши Ми» – это вкуснейшие роллы, пиццы, воки и поке. Все, что необходимо для ужина в дружеской компании. У нас действуют выгодные предложения, комбо и ланчасы, а также скидка на первый заказ 15% через приложение. Заказывайте по номеру плюс 375-33-99-252-99 или на сайте sushimi.by. Приятного вечера! Sushimi.by.
3: Лидер FM. Поехали! 6+.
0: Всем отличной дороги! Rolls-Royce представил эксклюзивный электрокар Project Night Eagle. Бесшумный кабриолет, похожий на легендарный фантом. Всего выпустят 100 машин, но купить их невозможно. Британцы не станут продавать новинку на рынке. Каждый экземпляр распределят среди избранных сотрудников компании. Цена формально составляет 9,5 миллионов долларов, но из-за персонализации она будет выше. Первые владельцы получат машины только в 2028 году. Дизайн сразу узнаваем: массивная решетка из цельной нержавейки, тонкие светодиодные фары и полированные полосы, тянущиеся вдоль кузова. Корма стилизована под ретро-спорткары, покатая крышка багажника и сложный диффузор, заменяющий антикрыло. В салоне только два кресла, между ними сдвигаемый подлокотник с фирменным контроллером. Главная фишка – 10 500 оптоволоконных звезд, которые обвивают пассажиров. Их рисунок создали, проанализировав звуковые волны от трели настоящего соловья. Крыша откидная, сделана из композита кашемира со специальными тканями и обработана составом от дождя и шума. Техническую базу взяли у электрического «Спектр», но точные характеристики пока держат в секрете. Как итог, Rolls-Royce сделал машину только для своих – красивую, бесшумную и абсолютно недоступную для обычных покупателей. Приятного вам вечера и будьте внимательны на дороге!

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Строительный магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенька», когда стройка в радость.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвестбанк дает возможность воплотить ваши идеи в жизнь. Кредиты на инвестиционные цели – это срок до 84 месяцев. Индивидуальные условия, специальные программы для экологических проектов и особая привлекательная процентная ставка для новых клиентов. Успейте воспользоваться уникальным предложением. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Организации на постоянную работу требуется главный бухгалтер. Заработная плата от 2500 рублей. Резюме высылать на info@lidanews.by. Телефон 542980.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» — решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода с осадками. Ветер юго-восточный 3,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 18 тепла.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. Велосипед – это транспортное средство, деятельность которого регламентирована правилами дорожного движения. Об основных правилах и обязанностях велосипедистов рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: Велосипед, согласно правилам дорожного движения, это транспортное средство, за исключением инвалидных колясок, которые имеют не менее двух колес и приводятся в движение мускульной силой человека, находящегося на либо в нем, в части при помощи педалей или рукоядок. Таким образом, правила определяют велосипедиста как водителя транспортного средства. Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий и опасности для пешеходов. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. При этом выезд далее от метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствий или в разрешенных случаях для поворота налево или разворота. Уважаемые граждане, помните, что за нарушение правил дорожного движения в качестве велосипедиста предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 базовых единиц.
1: 25 мая с 15 до 16.00 на базе Березовской средней школы номер 3 состоится выездной прием граждан начальником управления образования лиц райисполкома Ольгой Тарасюк. Запись по телефону 62 85 10 с 8:30 до 13:00 с 14 до 17:30. Коллектив образцовой студии современного танца «База» объединение по интересам Art Dance Studio Лидского районного центра творчества детей и молодежи принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, которое прошло в Минске. Позади ежедневные репетиции и кропотливая работа над каждым движением. Выступать на столь значимой церемонии в столице – большая честь и признание мастера.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе ожидается облачная погода, осадки. Ветер переменных направлений 1,4, порывами местами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление падает. Воздух в ночи прогреется от 9 до 10 градусов тепла. Днем 14-18 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хотите сделать перманентный макияж, брови, губы, заполнение межлесничного пространства, удаление некачественного татуажа или окрашивание бровей и ресниц? Только в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Климова Ольга приглашает вас придать яркости весеннему настроению. Запись в Instagram и по телефону плюс 375-44-552-47-54.
3: Горячие цены в техноскладе.
4: А я закипаю от такого выбора товаров.
3: Торопитесь, чтобы все не разлетелось.

0: филиалу закрытого акционерного общества «Белсалтрейд» деревни Доржи на постоянную работу требуется. Главный энергетик, заработная плата 2400 рублей. Эколог – 1600 рублей. Аппаратчик производства технической продукции – 1900 рублей. Слесарь по ремонту автомобилей – 1700 рублей. Слесарь-ремонтник – 1800 рублей. Водитель автомобиля категория D – 1600 рублей. Машинист расфасовочно-упаковочных машин – 1600 рублей. Водитель автомобиля категория CE – от 2200 рублей. Контактный телефон плюс 375-29-66-11-341. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gcz.gov.by.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете. Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель. Да, и все сопутствующие товары для интерьера. Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
3: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
4: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — ТУП «Пинск Древ». Бронь на срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-44-572-3348 и на сайте pinskdrev.by.
5: Номерочек простой, 7900, такси-командир всегда рядом с тобой.
6: Достоверно,
7: оперативно,
0: качественно, с любовью,
7: с Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Всем отличного вечера. В США арестовали женщину из Нью-Йорка, которая притворилась 16-летним подростком и пошла учиться в школу. 28-летняя Кейси Классен поступила в школу в апреле, представившись Шамарой Рашад, 2010 года рождения. Мошенница заявила, что недавно переехала в Нью-Йорк из Огайо с сестрой. Женщина получила удостоверение ученицы и 2 недели ходила на уроки. Однако директор школы заподозрил неладное и решил проверить новую ученицу. Он начал поиски в социальных сетях и вскоре обнаружил страницу Классен. Оказалось, что она родилась в 1997 году, и у нее есть дочь. 27 апреля мнимую школьницу арестовали. Она призналась, что пошла на преступление по неожиданной причине. Женщина хотела пользоваться преимуществами и льготами, которые предоставляла школа. В частности, в Нью-Йорке ученики бесплатно пользуются общественным транспортом, их кормят, выдают ноутбуки и планшет для учебы, а также мобильный телефон. Кроме того, Классен хотела получить социальное пособие. Пока неизвестно, какую меру наказания выбрали для женщины. Ну а мы будем следить за новостями и обязательно вам расскажем. Чудесного вечера и только хороших новостей.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надоело переделывать? Сорванные саморезы, кривые отверстия, нерабочая электрика. Это не работа, это потеря времени. В магазине «Анкер» на Советской 28 ты берешь сразу нормально. Крепеж, который держит, инструмент, который не подводит. Все для электрики. Кабель, розетки, автоматы. Делай с первого раза. Майские цены. Работаем без выходных. Улица Советская, 28. «Анкер». Или нормально, или никак.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: 15-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода с осадками. Ветер юго-восточный 3,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 18 тепла.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто ленты, бесконечный процесс. Скроллю я каждую ночь, со мной новая.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена – учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! С новостями региона вас знакомит Ольга Трон. В Лиде случился пожар в помещении мастерской по изготовлению ключей. Никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается. Подробности рассказывает специалист сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РЧС Марта Тубелевич.

0: 5 мая в 20:06 лидским спасателям на линию 112 поступило сообщение о пожаре в помещении частной мастерской по изготовлению ключей по улице Невского. Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены стена и имущество мастерской. Причина пожара устанавливается. Если вы стали очевидцем какой-либо чрезвычайной ситуации, расскажите об этом спасателям по номерам 101 или 112. Сообщите точное место происшествия и опишите наиболее важные детали. Предоставьте диспетчеру ваш номер телефона, чтобы в случае необходимости он смог уточнить важную информацию. И помните, что чем раньше вы позвоните, тем больше шансов на спасение людей и их имущества.
1: Лидский замок организует культурно-познавательную программу, которая будет проводиться 16 мая совместно с Государственным музеем «Смоленская крепость». Начало в 19 часов. В программе работа интерактивных площадок в башнях Лидского замка, представление во дворе замка, а в завершении вечера экскурсия по вечернему городу. Защитную линию хоккейного клуба «Лида» усилил Илья Летов. Последние 4 сезона он провел в гродненском «Немане». В минувшем сыграл 66 матчей и записал на свой счет 16 очков. Еще одним новичком нашей команды стал опытный нападающий Вячеслав Ипатов. Он последние 2 сезона выступал в Витебске. В минувшем провел за «Медведей» 63 поединка, в которых набрал 39 очков. По итогам сезона 22-23 Вячеслав был признан лучшим нападающим экстралиги. Он же стал лучшим снайпером регулярки, а также стал автором самого красивого гола сезона.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе ожидается облачная погода, осадки. Воздух в ночи прогреется от 9 до 10 градусов, днем 14-18 со знаком плюс. Ветер переменных направлений 1-4 порывами до 8 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер ФМ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас.
2: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы, а также специалисты в отделе рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 80-154-54-29-80.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
8: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
9: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
10: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
8: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
7: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
8: Перейдите по этой ссылке.
7: Скачайте файл.
8: Мне нужны ваши персональные данные.
11: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
12: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра нас ожидает облачная погода с осадками. Ветер юго-восточный 3,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 10 градусов со знаком плюс, а днем от 14 до 18 тепла.

0: новости.
1: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне на Личине прошел мотопробег по местам боевой славы и воинских захоронений. Организаторами выступили байкеры Лидского мотоклуба, для которых подобные акции стали особым способом отдать дань уважения защитникам Родины. Участники мотоклуба отправились по маршруту от парковки у кургана Бессмертия, чтобы почтить память героев. В Лиде начинается поэтапное отключение горячего водоснабжения. С 18 мая временные неудобства испытают жители домов по улицам Советской, 8 марта, Кирова, Гагарина, Гоголя, Шубина, Островского, Интернациональной, Труханова, Замковой, бульвару князя Гедемина, а также отдельных домов по проспекту Победы, улицам Мицкевича, Фрунзе, Ленинской. В соответствии с графиком горячее водоснабжение будет отсутствовать по 30 мая. В связи с проведением открытого спортивного фестиваля «Лосина тропа. Лидский замок» 16 мая будет перекрыто движение по улице Митрополита Филарета и Грюнвальдской. С 10 до 17 часов изменяется движение по городским и пригородным автобусным маршрутам номер 2 Лакокраска, улица Крупской, номер 5 Южный городок, завод «Оптик», Лида Ивья, Лида Жемыславль, Лида Леваши, Лида Геранёны, Лида Первомайск и Лида Цвермы. Справки по телефону 80 152 71 50 21.
0: Лидер ФМ. Погода.

Завтра в регионе ожидаются осадки, в ночи облачная погода. Воздух прогреется ночью до 10 градусов, днем 14-18 со знаком плюс. Ветер переменных направлений 1-4, порывами местами до 8 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —